Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.

меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю скажу.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

chiamo noi журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий,

цветов тебе несу. Ведь май, он твой. Вспоминаю, как тебя назвал своей женой. И не важно, что года летят, не надо их считать. Тем букетом молодых цветов я дал понять.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: мертвы.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

точно буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

плаче. Вы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий. А ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач

и все в слезах, придут ранние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.

Привет, привет всем, друзья! Ну что ж, на протяжении всего этого эфира буду с вами на наших волнах. Я уже здесь, и что-то мне, походу, плоховато слышно. Сейчас поправим немножко звук, но пока я этим делом занимаюсь, приветствую всех наших слушателей, которые там у нас находятся на волнах Лидера и других каналах тоже. Мы сегодня с вами на нескольких кнопках работаем, как обычно. Даже ротвейлерские кнопки тоже у нас доступны. И там же все это у нас есть. Ну что, я думаю, потихонечку надо начинать наш марафон. Да. Вот, теперь слышно отлично. Так что я думаю, потихоньку начнем наш марафон. И, конечно же, уже так, чтобы обновление включил, чтобы мне нормально все было. Так, ну что ж, друзья, ну а мы тем временем запустим небольшой настопчик. Ну, трех композиций, потом я жду ваши заказы, конечно же, пишите мне их в личные сообщения в чатике.

Что, дорогие друзья, вот такой трек. Я думаю, все вы догадались, что это за песня от Селин Дион. Конечно же, это саундтрек из Титаника. Красивая композиция практически прозвучала в нашем эфире. Но знаете, этот фильм очень довольно-таки интересный и довольно-таки длинный. Я в свое время как-то вот смотрел его, честно говоря, очень захватывающий. Ну и концовка, конечно, там печальная. Ну что ж, а мы печалиться не будем, мы продолжаем дальше, слушаем хорошую музыку и ждем ваши заказики в чат, в личные сообщения.

из-за красивой композиции она звучала в эфирчике, мы продолжаем двигаться дальше. Все самое интересное прямо сейчас в нашем эфире. Жду ваши заказики в чат.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот такой трек прозвучавший, а мы сейчас послушаем следующий трек. Ну что, Серег, спасибо за пожелание легкого эфира. А я тут поставлю вот сейчас такую интересную композицию.
1: Ой, блин, моя голова.

Вот такой вот у нас, оказывается, Змей Горыныч. Напился, по самой не балуйся. Еще и за добавки пошел. Вот так вот, бывает и такое. Ну что, а мы теперь не продолжаем дальше. Еще много интересных треков у нас сейчас в эфире пойдут дальше.

Где-то там, тут я никуда не деваюсь. С вами, друзья, как всегда, на волнах лидера и наших партнерских каналов. Мы тоже с вами здесь и потихонечку движемся. Заявочек у меня пока нет, но я жду ваших сообщений в чате. Если кто хочет послушать, обязательно. Но если нет, то поставлю то, что есть у меня в моем плейлисте. Так что погнали дальше с очередной композицией.

0: тебе не верю.
1: Вот так вот. Такое бывает, и не верят. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, пока у меня заявочек нету. Я игру, конечно же, свое личное сообщение. Конечно, поставимся, послушаем. 18 часов и 7 минут в нашем городе. Ну и, конечно же, как всегда, у нас тут сегодня солнечно. И плюс 22 градуса. Довольно-таки очень неплохо к этому времени. Ну, а композицию мы, конечно, послушаем. И сейчас будет вот такой интересный трек, попавшийся ко мне.

Вот так вот у нас тут такой замечательный трек, тоже интересный, прикольный, прозвучавший. Я смотрю, тут у нас появился такой пользователь, такой интересный, красная шапочка. А вот серый волк то пройдет и украдет, и съест. Будьте аккуратны. А то серый волк у нас красных шапочек тоже любит. Слямзит, и все. Иди потом чего не знай. Искать потом, в каком лесу и в каком домике. Ладно, об этом потом, а пока будем слушать следующий трек от меня.

Чуточку я убежал, но меня не съели, слава богу. Ну, слава богу, послушаем. Сейчас мы слушаем следующий трек, который у меня тоже есть в моем плейлистике. Подыскиваю тут, тихонечко подыскиваю, что интересненький. Вот. Даже вот. Давайте пока вот такой поставлю, потом еще что-нибудь нарою.

0: без любви ничего не значит.
1: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

Nadokonili si nejaký track. Pretože ja však toľko što v našom filmu, predlážajem, že nikto nejša. Sias posmarim što u nás predtajt v našom čiate. Заказчиков у меня нету. Вот что-то как-то скудненько, скудненько. Ну ладно. Ну что? Расшевелим чат. Я думаю, что пора. Вот такой композиции.

Как-то вот так, друзья мои, немножко вот подвигались. Я думаю, что возле интернет-приемников вы там уже так подвигались, что аж жарко стало. Еще жарче, чем было. А я пока, с вашего позволения, поставлю еще одну композицию, которая также у меня тут есть в моем плейлистике. И еще что-нибудь заводное поставим.

Ну что, дорогие друзья, продолжаем двигаться дальше с очередными композициями. Точнее, вашими заказами. Сейчас я вернусь буквально через пару мгновений. Мне почему-то с программой какой-то косяк идет. Сейчас вернусь буквально через несколько мгновений, так что оставайтесь с нами. И ваши заказики выполняю.

Ну что, дорогие друзья, вот так вот у меня такой косяк вышел с боссом. У меня, короче, чуть не накрылся. Ай-яй-яй-яй-яй. Такое тоже случается. Но, слава богу, все у нас на месте. И где-то я уже, походу, сигнальчик-то потерял. Ага, вон где. Радиоангел у нас отсутствует. Но это, походу, у нас тут глюк на глюке глюком погоняет. А пока мы... Я буду устранять, тем временем послушаем заказики, которые там у меня уже есть. Два заказика, точнее, один заказик, один заказик у нас для кофейка. Вот, а второй просто от меня. Вот, как-то так. Ну, пока давайте вот эту, а потом для кофейка.

Ну что ж, отличный трек у нас прозвучал от меня, ну а чуть ранее был заказик у меня, вот у меня как раз от нежного солнышка для кофейка улетел трек, и мы послушали, а сейчас послушаем от меня еще одну композицию.

Ну так вот, если хочешь молока, то надо корову идти доить. Вот такой трек у меня прозвучавший. Проще в магазин сходить купить. А мы послушаем пока вот такую композицию. И проверим, что у нас в чате пишут.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой — это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

Ну что, друзья, вот такие вот треки у нас звучат сейчас на наших волнах. Мы тем временем продолжаем марафонить. Вот, не знаю, кто там после меня будет в эфирчик выходить, но я вот от эфира уж, как говорится, здесь и на наших волнах все самое интересное будет у нас дальше звучать, все самое крутое, ну, по крайней мере, вот так. Планируется. Еще посмотрю, кто у нас. Ага, Вячеслав 60 у нас здесь. Пока ненадолго отлучался. Ага, группа 3 восьмерки. Хорошо, сейчас посмотрю. Так. Посмотрим, что там у нас по поводу этого трека. Так, ага. На хитмод он есть, только хитмод, как говорится, через одно место работает. Не знаю, скачается он сейчас или нет. Вот это вопрос, конечно, хороший. Рекламу-то показывает, а вот скачается. Отлично. Тогда мы сейчас двигаемся дальше с вашими заказиками. И группа 3 восьмерки, естественно, продолжит. Так что, Вячеслав 60, принимайте вашу композицию. А я пока тут немножко, как говорится, шороха наведу в чатике. В общем, короче, потихоньку, да полегоньку будем тут вместе с вами радовать хорошей музыкой всех наших слушателей. Погнали дальше.

крепкий аромат. В полумраке спальни нет пути назад. Дрожь по голой коже, сорванный пароль. Сладкая клубника, чистый алкоголь.

Ну что, друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Мы пока тут на стопчике небольшой двигаемся по нашим музыкальным трекам. Еще пока двигаемся по нашим трекам музыкальным. Естественно, красивые композиции, романтичные. Ну, немножко вот такая вот тема. Чуть позже еще выйду несколько раз, ну, а потом уже кое-что скажу. Чуть позже, если все будет четко, а мы движемся дальше с очередной композицией пока что. Ну, у меня еще есть время на то, чтобы принять несколько заказов. Так что дерзайте, дерзайте.

Ну что, дорогие друзья, двигаемся дальше и еще немножко музыки послушаем. То, что у меня осталось в моем плейлисте, а осталось у меня лично много, так что погнали.

Дорогие друзья, продолжаем двигаться дальше. И очередной композиции, конечно же, это был Радиотапок. Кстати, хорошая группа, и мы, конечно, движемся дальше с очередной композицией.

Ну что ж, вот такие у нас треки нон-стопщиком прозвучали. Довольно-таки интересные композиции. Это романтичнее. Это одна из них была только что в нашем эфире. Кстати, красивая вещица. Честно говоря, когда я лайкал свою Яндекс.Музыку, что-то я не особо обратил внимание, что именно этот трек будет самый красивый сегодня. Ну, а я далее сейчас поставлю еще две композиции и буду прощаться, наверное. Услышимся вскоре вновь на наших волнах. Всем удачи, всем счастливо, всем пока, и на стопщиком еще две песни будет. А потом кто поднимется на смену и заберет дальше.

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый вечер, всем приятного настроения. Сегодня четверг. Как вы уже знали, что в расписании написано я, так что буду я. И сегодня мы не будем играть, а мы будем слушать треки, новинки, ну и горячие хиты, которые вот прям вот везде звучат. Так, где-то меня еще слышно, где-то звук убавить. Так, сейчас, секундочку. А, во, нашла я место, где звук идет. И первый трек будет у меня. Так, я еще эфир идет и на моем радио. Так что это будет даже премьера песни. Во как. Сегодня я утром эту песню написала. Хотела и под лидер написать, но искусственный интеллект подумал, что это очень слишком и лишнее. И вот решил только под мое радио написать. Так что слушаем.

ну, вот такой вот трек сегодня у меня родился. Так что жду от вас заказики, и буду ваши заказики выполнять, и буду я свои треки ставить, а то я загордюсь, скажу, вот у меня и самые крутые треки. Ну уж нет. И поставлю трек я про радио медиа, он тоже был премьера песни. Один из эфиров, как-то я его ставила. Слушаем.

Ну вот. И план идет план. И далее будет трек. Ну, конечно же, от меня. Приеду в 10. Интересно, кто же в 10 приедет? Да я спать буду.

Ага, кто подыхает, а кто-то эфир ведет. Да-да-да, и точно так же вот с радио лидера пришел заказик от нежного солнышка. И специально для меня. Ладно-ладно, пойду я что-нибудь и для прекрасного солнышка найду. Спасибо, добро, юность. Где же моя юность, да? Где же я ее потеряла?

Это был заказик «Как нежного солнышка» для меня. Ну и, как говорила, прилетела ответочка для Лены, для нежного солнышка. А от меня ягода Максима Шавина.

Ну как? Для нежного солнышка и про солнышко исполнил Максим Аршавин «Ягода». Так, заказик принят, я пойду искать, но пока будет песенка. Как сказать? А, это я ее сделала, вот, точно. Смотрю на песню и не знаю, как сказать о ней. Слушаем.

Ну что же, и появились у меня заказики, это даже очень хорошо. Обменники, ебальники. И заказик будет так. Можно руки вверх, так. На мое усмотрение, ага. Даже я очень хорошо посмотрела на трек. Этот трек даже на волнолизе. Да, даже на волнолизе, даже нигде не на радиостанциях, ни на этих FM-радиостанциях радио не звучит этот трек. Вообще не звучит. А на радиостанции «Лидеры» и на «Ночнике» он прозвучит. Руки вверх. Песенка. Катя ела булку, но у нас солнышко не Катя, но все равно все девочки любят булки.

Вот иногда у нас и нежное солнышко булки ест. Вот. Это я шучу. И заказик прилетел у меня от Таумель. От Арина, принимай. Ух, если я сейчас начну говорить название, то я не смогу. Принимай.

Ну, вот такой заказик был от Таумир. Это я завтра посижу и буду переводить все песни. Так. Мишка. И у меня есть Мишка на радио сидит. Так, пиццемен. И данный заказик летит у нас от нежного солнышка для Данчо. Да, то им свадьбу подавай, то, говорят, они уже женатые, расписались все, а она все что-то намекает. Нежное солнышко, Данчо, невеста. Данчо, принимай.

Конечно, я звездой сплю. Ну, что мне еще и кому-то колотить? Сейчас она забежалась. Вот, говорили песни про Кобзона, про Кадышева. И теперь не Кадышева споет. Нет. А вот только послушайте. Мотив-то Кадышевой. А что там поется?

вот такая вот точно жизненная песенка про денежку. А все началось из дивана. И далее заказик звучит от Данчо, уже ответочка для нежного солнышка. Опять невеста Игорь Николаев.

Вот такая вот невеста прозвучала в заказе для нежного солнышка, отдачу. А тут человек посмотрел на молодых заказала поход для них, танец для твоих, Валерия.

Так. Двигаемся дальше. Ну, наконец-то, то Умей меня услышала. Она уже подсказывает. И я уже знаю. И будет 2XL. Это что-то про размер одежды, да? Принимай заказик.

Что-то я так заслушалась и забыла, что нужно включить микрофон. И будет у нас Ромашка Василек, Татьяна Куртукова.

Ну вот, все так хорошо начиналось, про ромашки, про васильки, кактусы. А вот этот ученый говорит, давай мне скорпион, сейчас она как радио разорвет на части. Принимай, я прячусь.

Это был заказик у нас от Эрченко, но это хорошо, что такой все больше интернет. А мужчины нас не догонят, руки не дотянутся до нас через монитор, чтобы нам пизюлей не болеть за такое, что мы возьмем их бритвенной стомакой, будем кактус брить. А потом они как они будут сами бриться, мы же получим, да. Есть у меня трек. Даже я не представляла треки, нет. У меня как раз будет трек «Реви». Но, девочки, мы же реветь-то не будем, да? Мы как-то побреем, скажем. А оно само как-то получилось.

Вот там что хитрый я. Вот под конец взял, заказал песенку. Он боится, что его станок возьмут, а? Еще девушка в красном платье. Для всех девушек, а одно платье. А нас-то тут много. Так мы же еще и поделимся за платье. Ты, ё-моё, Данча, ты думай, ты хоть немножечко. Так, сейчас, я его скачала. И он уже будет звучать прямо сейчас. Девушки, ловите, хватайте платье. Сейчас.

хочу шагнуть навстречу, забыв про все вокруг, в тихий дивный вечер коснуться нежных рук.

Так, вот такой заказчик был тесяк девушек, а дальше девушка в красном платье. Следующий трек будет от меня. Красивых много, но любимая одна.

это был трек от меня. Я же говорю, злые вы, уйду я от вас, все. Так, и далее заказик будет звучать. Отдачу. О, как. Сидит, молчит. И так ловко стреляет, что я быстро заказы его ловлю и ставлю. Тут стрелушник. Да ничего. Парень мой. Девушка мечта. Ты на других девушек ты не заглядывайся, слышь? Чё? У тебя своя есть девушка.

Так, что-то я села, так расслабились, подумала про кактус, про бритвенный станок, и тут прилетает мне заказик от Томель. Я его нахожу, и он звучит прямо сейчас. Катарина, принимай.

Это была у нас такая коза умная. Далее что-то с каким-то намеком. Вот сижу, думаю, куда-то у нас нежное солнышко собралось. И дальше намекает. Возьми с собой навигатор, вдруг где-нибудь я заблужусь, и ты меня найдешь по навигатору для моего любимого мужа. Да чё, принимай навигатор.

это был заказик у нас от нежного солнышка для Данчо. Следующий заказик летит от Данчо, теперь для нежного солнышка Вика Воронина, ну и экс-группы «Пропаганда». У меня есть ты. Принимай, солнышко. Я зову

У меня есть ты, я у тебя есть. Все понятно с вами. И заказик следующий звучит Тумель. Говорит, опа-опа. Ну да, тут полная жопа. Подынимай.

0: Ну да, это полный опа, даже поюморим мы чуть-чуть, и будет такая веселенькая песенка от Семена Слепакова «Трусы».
1: Пьянева твоей красы, красы, а твоей неземной красы. Я забыл у тебя трусы, трусы.

Trouxe Dias Catina. Твои трусы, ты взгляни на свои часы, на свои-то.

Павел, может? Может. Очень страшный открыл мужик и сказал мне: привет, мужик. Мужик, значит, вот ты какой мужик.

такое Балтек, парусы, но там забыла словом был. Так, далее будет заказик. Атаумель, принимай, Катерина.

Ну, тут развеете тему, ага, про трусы. Стоит мне только песенку поставить про трусы. Так, пошла я искать заказики, будет трек от меня, и будет она новинка сегодня, буквально сегодня. Вышла песня, совсем свежая-пресвежая, Андрея Картавцева «Я не твой».

Так, спасибо за пятерочки. Ну, думаю, успею я два заказика поставить, и больше я заказики не принимаю. Толстая моя. Нет, не нашла я твои трусы. Ладно, пойду я дальше искать твои трусы. А заказик звучит от Умель. Запрещенные барабанщики. Так, там один и сколько-то там нулей. Сергей Купин, добрый вечер тебе. Проходи, располагайся, ложись, садись, ложись. Чай, кофе. Бери, что хочешь.

Такая-такая-такая был, а то умел. Это кажется, миллион долларов США. Приветик, Снежка. Так, ну что ж, двигаемся дальше. К завершению эфира. И за завершение эфира будет заказик от Сергея Купина для Оксаны. Вот все сколько дней говорит про Оксану. Так ты мне покажи, а где она, твоя Оксана? И все, спрятал. И заказик для Оксаны. Ну что ж, Оксана, принимайте, Виктор Цой, легенда.

И внезапно вечность вдруг превратился в миг. И горел

и как спали в повалку, живые не видя снов. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут петь?

А любовь стоит того, чтобы ждать.

Ну что ж, всем спасибо, кто был со мной. Спасибо за ваши заказики. Всем пока-пока. Встретимся через там 5 дней. Во, точно. Всем пока-пока. А Снежке пожелаю легкого эфира.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
4: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: И реклама на радио «Лидера». Чат партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Ты умеешь принимать ваш музыкальный заказ.

DJ Alinka, Astrovox 123, принимает ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28 принимать ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Диджей Алинка принимает ваш музыкальный заказ.

скрипач, а едешь моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

Соня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, мне.

скрипач Аиды Шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь завитых струн красавиц, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

0: Далее прозвучит фея эфира на радио Лидер.
1: Этот трек создан по заказу от диджея Данша для диджея Снежки. Нашу любимую, самую добрую Снежку встречайте, мы тебя очень любим. Здравствуйте, мои ласковые, мои чудесные. Пусть мое сердце обнимет каждого из вас. Согреем этот мир нашей нежностью и теплом.

светят пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Плакшу и так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка.

0: И это был заказ от семи семерок Алик на радио Лидер. Ну а далее заказ от Сергея Беляева, 48.
1: Что теперь говорить, когда двери закрыты, когда в черную даль укатил воронок, когда счастье твое мусорами разбито, когда отнят последний твой свободный денек, когда счастье твое мусорами разбито,

теперь говорить, если знаем мы оба, что все может случиться за такой долгий срок. Но коль ты поклялась быть мне верной до гроба, значит, сердце моем ты зажгла огонек. Но коль ты поклялась быть мне верной до гроба, значит, сердце моем

Что теперь говорить? Но откроются двери, я выйду к тебе. Только ты позови, а кто не был в тюрьме, тот любить не умеет, тот и цену не знает.

0: утопим город в их сердцах навсегда.
1: И мы услышим детский смех.

Так, вот, замечательный трек прозвучал от Кофеек на радио Лидер. Ну а далее у меня поступил заказ от Сергея Беляева, 48. Принимайте ваш музыкальный заказ, уважаемый радиослушатель, радио Лидер.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Это был заказ от Сергея Беляева, 48 для Анушки Дачушки. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер. Я прощаюсь с вами ровно на 3 дня до 22:00 на радио Лидер. Ну а завтра встречайте диджея Данчо на радио Лидер в 22:00. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, радио Лидер.

Thank you.

что случится беда. Повторяю у порога, если вернется тогда. Лишь тогда поверишь в Бога, Он тебя слышит всегда.

счастливы были, где руками ловили капель, и ветра нас на крыльях носили.

сердце. Лай собак, стук колес, глушь, зима. Вера лишь помогает согреться. Плачут окна в озябших домах. Сгорбив спины, вздыхают деревья. Ночь полярная, стужа, боль памяти, тьма. Но я жду.

Вас приветствует тематический стрим-канал «Чижик». Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

слушаете радиоканал «Русская волна». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-844-18. Выдано 29 декабря 2022 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Сейчас в нашем эфире вы слушаете ночную дискотеку «Русская волна». С вами радиоведущий Чиж.

0: Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир».
1: Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.